0: бедняка, трепера чудака, светски шампиона и джака првака.
1: Вы слушаете найслушаний интернет-радио.